лагерь хищников, матерый хищенков. Кричат загонщики, делают псы, тарфоны, кровь на снегу и пятна красных флажков.